0: Что ни день, то праздник. Радио Турист.
1: Продолжение музыкального эфира на Радио Турист. Программа о праздниках, и мы, ее ведущие, Макс и Тунч. Привет-привет.
2: Привет-привет.
1: Сейчас мы ненадолго окажемся в Испании, узнаем об одном из самых популярных и посещаемых испанских праздников, получивший славу во всем мире – фестиваль «Ла Томатина».
2: Праздник Томатина проходит в городе, где он родился – Буньоле. Это провинция Валенсии, является крупнейшим фестивалем помидоров в Испании, во время которого 150 тонн томатов в час превращается в сок, разливаясь по городским улицам.
1: Я, кстати, очень давно уже мечтаю показаться на этом фестивале, вот поучаствовать. Ни разу не получилось.
2: Я бы тебе кидал помидорами.
1: Ну, я думаю, что в ответ ты бы получил, ну, тоже помидоры, уж явно не апельсины. Друзья, программа праздника состоит из трех этапов. Во время первого этапа один из участников должен забраться на высокий деревянный скользкий столб, предварительно обмазанный мылом, и завладеть куском хамона, который на верхушке столба повешен на гвоздь. Зрелище реально смешное. Почему? Потому что слой этого мыла, это нужно просто представить вот такое мыло-крем. Слой в 3, в 4, где-то 5 сантиметров.
2: Скользкий.
1: И все это обмазанный вот этот столб, он очень скользкий. И вот все желающие подходят, подбегают сначала, потом кто-то подходит, запрыгивает друг на друга, обнимают этот столб и скользят вниз, ну, пока все мыло не чистит. В конце-то этого действия есть все шансы залезть на него, потому что мыло уже счистит своим телом.
2: Ну, я предполагаю, что ты будешь уже потный, все равно будешь соскальзывать вниз.
1: Начинается, кстати, сие действие в 9, начало 10 утром, длится ровно до 11 часов, и в это время следует звуковой сигнал, который означает, что томатина открыта.
2: Да, в 11 начинается помидорная битва. В Испании это транслируется по телевидению. Большинство участников томатина одеты в белом, чтобы подчеркнуть всю красочность праздника. Но есть абсолютно раздетые участники в одних трусах. Кто-то в шапочках, в очках для плавания с надувными кругами, кто-то в карнавальных костюмах. В общем, самое главное, одежда должна быть такой, которую потом не жалко выкинуть.
1: Ну, а третьим этапом, безусловно, является помывка домов и очистка Буньоле от томатного месива, которое поглощает центральную улицу города во время праздника.
2: Да, Буньоле, наверное, превращается уже в бульон.
1: Да. Ну, кстати, отмывают город очень просто, берут шланги и поливают водой. Все очень просто. Кстати, не следует думать, что люди съезжаются со всего мира в Буньоль с единственной целью швырять помидоры друг в друга. Всю неделю идут парады, фейерверки, еда и уличные вечеринки делают этот город центром внимания всей Испании. Ночью перед Ла-Матиной узкие улочки вблизи средневековой колокольни начинают наполняться запахом томатов. Вы увидите огромные сковороды с восхитительной кипящей паэлей, по традиции готовящейся на живом огне. Каждый может принять участие и попробовать победить в конкурсе по ее приготовлению. Ну, а после соревнования до раннего утра во всем маленьком городке вино льется рекой, и люди наслаждаются вкуснятиной.
2: Собираясь участвовать в томатине, необходимо соблюдать следующие правила. Нельзя переносить с собой бутылки и любые предметы. Они в проходе проверяются. Нельзя рвать одежду на участниках праздника. Перед тем, как шевырнуть помидор, надо его раздавить.
1: Вот это самое главное правило, на самом деле, условие, точнее, да, что нельзя бросаться просто помидорами. Обязательно его нужно раздавить.
2: Да, надо уступать дорогу грузовикам, потому что...
1: Ну, иначе грузовик просто тебя переедет с таким 150 тонн томатов.
2: Да, и теперь превратишься в кетчуп. После второго сигнала следует немедленно прекратить помидорный бой.
1: Да, друзья, вот очень важно. Второй сигнал звучит ровно в 12:00. После него действительно нельзя бросать томаты, за это можно получить реальный нехилый штраф.
2: Итак, праздник проводится в Буньоле, расположенном 50 километров от Валенсии. Кульминация фестиваля «Томатное побоище» происходит в последнюю среду августа.
1: Если вы планируете посетить фестиваль «Ла Томатина», учтите, вы должны заранее заплатить муниципальный налог за участие. А так, как популярность этого события растет, сейчас установлен лимит участников 20 тысяч человек, а значит, об этом нужно побеспокоиться заранее.
2: Есть три способа оказаться на фестивале, но для начала необходимо перелететь в Валенсию, а далее сесть на автобус 265 в Валенсии и прямо в Буньоль, воспользоваться пригородным поездом S3 или же отправиться на автомобиле по магистрали А3.
1: Кстати, те участники фестиваля, которые хотят сделать несколько фото для последующих поколений, помните, человек с камерой рассматривается как первоочередная цель. Теперь вы предупреждены.
2: Если вы планируете провести незабываемое время в Испании, то непременно посетите Буньоль во время фестиваля «Ла Томатина». Ну а в следующих программах мы расскажем о других и не менее интересных испанских праздниках. До новых встреч, amigos! Адьос.
0: Что не день, то праздник. Радиотурист. Радиотурист.

0: Радиотурист. Вкусно, как испанская паэлья.
1: В моих зеркалах ты кажешься чистой.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан», лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! Путешествие «Пара слов» на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин туров». Начни свое путешествие на сайте mactours.ru.

Мы знаем все или почти все. Радиотурист. Следи за эфиром, получай лайфхаки от наших бывалых путешественников, и ваш отдых станет интереснее.

0: Отдыхай вместе с нами. Радиотурист. Первое туристическое.
1: Интернет, а я в ней снова и снова одинок.нет.

0: Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Песня группы Rolling Stones «Paint It Black» была написана более полувека тому назад, но по-прежнему остается одной из самых мифических в дискографии британской группы. Поэтому ничто другое не могло стать лучшим выбором в качестве саундтрека для истории «Охотника на ведьм», который был проклят бессмертием злой королевы. Создавая кавер на песню «Paint It Black», певица Сиара добавила этой композиции еще больше мистики.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран. Обзоры крупнейших международных фестивалей. Лайфхаки. Регулярные розыгрыши подарков. И приятные сюрпризы.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Радиотурист. Вкусно, как испанская паэлья.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист. Вкусно, как испанская паэлья.

0: Радіо Туріст.
1: Любовь, кіно і музика. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Бразильский певец и автор песен Родриго Амаранте написал и озвучил испаноязычную песню «Туя» в переводе «Твоя» в качестве вступительной темы для сериала, основанного на реальных событиях «Нарко» от Netflix Original. Его вдохновила мысль о том, какую музыку слушала бы мать Пабло Эскобара, воспитывая своего сына. Песня дебютировала под номером 6 в Latin Pop Digital Songs сразу после премьеры сериала, которая, кстати, состоялась в 2015 году и была номинирована на премию Primetime Emmy Award за выдающийся титульный трек.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро – и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Отдыхай вместе с нами. Радиотурист. Первое туристическое.

0: аэропланы.
1: Пустыня Сахара и развалины Карфагена, арабы и берберы, финиковые пальмы и одногорбые верблюды. Все это Тунис, Африка по-французски и всего в 4 часах полета от Москвы. Часть туристов преодолевает это расстояние, чтобы своими глазами увидеть природные декорации к фильмам «Звездные войны». Но большинство притягивает целительная талассотерапия. Уникальным процедурам несколько тысяч лет. Морской водой, водорослями и грязью лечились еще древние римляне. Видимо, они тоже мучились ревматизмом и старались похудеть без усилий. Талассы в Тунисе на высоком уровне и совсем недорого. Но вот отели, где вынуждены останавливаться поклонницы обертываний, в основном старые, с маленькими территориями. И, кроме того, немногочисленные. Впрочем, такие мелочи не способны остановить дам и их спутников. Между процедурами они гуляют по остаткам древнего Карфагена, слушают песни песка в Сахаре, обедают кускусом и тунцом и рассматривают местных женщин. Хотя за плотными тканями, по словам журналистки Татьяны Должанской, многого не увидишь.
2: У них очень красивые очки, явно дорогие и явно от кутюр. Очень красиво накрашенные глаза, и из всего этого платья выглядывает носик какой-нибудь, ну, Манола Бланик, не знаю, но вот что-то типа того. Кстати, в четверг забиты просто до отказа все косметические салоны. Делается прическа, маникюр, педикюр, масочки, макияж и все-все-все, потому что в этот день муж ходит к жене. Он обязан это сделать. Он может гулять где-то неделю, но в четверг он обязан войти к жене. Чем не просто войти, а с подарком, ну и со всеми прочими прелестями семейной жизни. И в четверг все девушки готовятся к встрече мужа.
1: На столе тунисца всегда стоит блюдо с финиками. Самый лучший сорт называется «Пальцы света». Правда, попробовать его на родине практически нереально. Он весь уходит на экспорт. И стоит там по 20 евро за килограмм. Еще один символ страны, который непременно попадет в объектив вашего фотоаппарата – одногорбый верблюд. Для берберов корабли пустыни по-прежнему единственный способ передвижения. Стоит такой живой транспорт в среднем 1000 динаров. Так что, если какой-нибудь местный поклонник будет кричать вам вслед «Даю за тебя 10 верблюдов», вы можете легко прикинуть свою стоимость. Самая популярная экскурсия в Тунисе – двухдневная обзорная поездка с посещением Сахары. В дороге вас ждет много впечатлений, в том числе гастрономических.
2: Забегаловочки такие придорожные, где стоит коновязь, к ней привязаны бараны. Вот тут же в метре их режут, свежуют, жарят и так далее. При нас все это освежевали, распотрошили, зажарили, все было вкусно. Я мясо не ем, я говорю, а мне бы чаю. Сейчас! И восторженно убежал. Вернулся обратно с граненым маленьким стаканом с мутной желтой жидкостью. Мадам чай, вот еще восточные сладости для русской мадам. После этого чая 4 часа вела машину без остановок через перевал в ночи. Чай они не заваривают, они его варят. Это, по сути, зародыш чефира. Там сохранен вот этот самый кофеин, который тебя торкает.
1: Одно из чудес пустыни – ее цветок, роза Сахары. Кристалл из соли с песком образуется между солончаками и пустыней и растет в песке на глубине нескольких метров. Этот необыкновенный цветок, если его помыть или положить в аквариум, останется все тем же, не рассыпется и не растает. Что еще полезно знать, планируя поездку в Тунис? Виза для россиян не требуется. Достаточно заполнить в самолете иммиграционную карточку. Ее нужно сохранить и отдать при выезде из страны. Прямой перелет займет 4 часа с пересадкой 6,5. Средняя температура воздуха зимой – плюс 15-17. Ирина Контрева. Не теряйте впечатлений.
3: Радио «Турист». Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Radio Tourist. Listen to the

0: Радиотурист. Вкусно, как испанская паэлья.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». После работы над фильмом «Джанго освобожденный» композитор Эннио Морриконе сказал, что, вероятно, больше никогда не будет сотрудничать с Квентином Тарантино, поскольку ему не нравилось, как он помещает музыку в свои фильмы без слаженности и никогда не уделяет достаточного времени. Тем не менее, Морриконе и Тарантино снова сотрудничали в «Омерзительной восьмерке», которая и принесла Морриконе его первую премию «Оскар».

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: Один из символов Франции, который, как и Эйфелеву башню, часто изображают на туристических магнитиках, это круассан. Просто удивительно, как, потребляя такое количество выпечки, французы умудряются сохранять хорошую форму. Выйдя рано утром на французские улицы, вы обязательно увидите, что почти у каждой женщины из сумки торчит ароматный багет, а мужчины завтракают в кафе яичницей с тостами и пьют кофе с круассанами. Багеты во Франции нужно есть с самого раннего утра. В первый час они еще свежие, с хрустящей прекрасной корочкой и воздушным мякишем. К обеду они становятся обычными булками, а к вечеру просто превращаются в резину. Поэтому почти все кондитерские во Франции работают с 6 часов утра. И найти в кафе круассан после 11 часов уже довольно сложно. Как это ни удивительно, но ассоциирующийся во всем мире с Францией круассан придумали в Австрии. Легенда гласит, что в 1683 году турки пытались взять Вену. Штурм за штурмом, осада за осадой, и вот они уже были готовы водрузить на шпили святого Стефана свой исламский флаг, как произошло буквально следующее. Венские булочники услышали под землей странный шум. Они сообщили об этом солдатам, которые, прибыв на место событий, обнаружили, что хитрые турки пытались прорыть в осажденную Вену подземный туннель. Им не оставалось ничего иного, как выйти из-под земли прямо под белые рученьки и сдаться властям. После чего город праздновал победу, а венские булочники испекли изделия в виде полумесяца, символа побежденного ими ислама. Ну а во Францию же эти булочки попали уже благодаря Марии Антуанетте, которая вышла замуж за французского короля Людовика XVI. И уже там их стали называть круассаны, что в переводе с французского означает «полумесяц».

навсегда. Забудем, что уже сказали, но я не могу уснуть. Да и голова трещит, ведь меня интересуют все детали. Как смыть всю грязь? Пейзаж уже не тот. Ты не сказала правду, что записано в блокнот. И как тебе

0: хотел расстаться с Оксаной?
1: Нет.
2: Опять из серии легких вопросов Джиганову. Да, правду ответил.
0: Вообще никогда. Ни одного момента не было. Ты любишь Оксану больше, чем себя?
1: Да.
2: Это правда.
3: Радио Турист. Радио Турист. Первое туристическое.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Отдыхай вместе с нами. Радиотурист. Первое туристическое

0: фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Анапа. Город расположен на западе Краснодарского края, на берегу Черного моря. Анапа раскинулась на стыке Большого Кавказа и Таманского полуострова. Расстояние от Краснодара 170 километров. В Анапе проживает чуть больше 73 тысяч человек. В каждом городе есть свои знаковые места, которые не обходит своим вниманием ни один турист. Вот, скажем, Анапу многие знают и любят по маяку. Именно к нему каждую неделю приезжают свадебные кортежи. Здесь отдыхающие бросают заветные монетки на возвращение, и влюбленные тоже назначают друг другу встречи у маяка. Черно-белая восьмигранная башня расположена на живописном скалистом мысе, а под ним раскинулся каменный пляж. Особенно прекрасен маяк и его окрестности на рассвете и на закате. Представить себе городскую панораму Анапы без него просто невозможно. А историю свою маяк ведет с 1909 года. Первый маяк был построен на месте древнего кургана. Он служил городу верой и правдой до 1943-го, пока его не взорвали немцы, отступавшие в войну от Новороссийска. Новый маяк был заново отстроен уже в 1955 году. Высота сигнальной башни над уровнем моря — 43 метра. Именно высокий берег компенсирует ее небольшой рост. Высота маяка всего 19 метров. На его верхушке есть удобная смотровая площадка, с которой можно наслаждаться живописными видами. Правда, анапский маяк – объект режимный, так что, к сожалению, туристов всех на него не пускают. У маяка автономное электропитание и радионавигационная система. За все время своего существования он спас далеко не одно судно, приведя его в относительно спокойную бухту. Красный свет бьет в морскую даль на 19 морских миль, а это считается хорошим показателем. Расположен анапский маяк на центральной набережной города. Она тянется на 1600 метров. Так что поблизости со смотровой башней есть и кафе, и дискотеки, и аквапарк, и летняя эстрада, и бювет с освежающей минеральной водой. Мало того, прогулку к маяку можно совместить с посещением знаменитого местного археологического музея под открытым небом. Заодно познакомитесь с многовековой историей этого славного курорта.
2: Радиотурист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.
3: Dimmi se

Ай, в подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок. Красавицы уже лишились своих чар, машины в парк и все гангстеры.

0: на сегодня. Идеально каждый день.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Песня группы Rolling Stones «Paint It Black» была написана более полувека тому назад, но по-прежнему остается одной из самых мифических в дискографии британской группы. Поэтому ничто другое не могло стать лучшим выбором в качестве саундтрека для истории «Охотника на ведьм», который был проклят бессмертием злой королевы. Создавая кавер на песню «Paint It Black», певица Сиара добавила этой композиции еще больше мистики.

Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.

Плачешь по ночам, но как же, ничего не выйдет. Врешь себя, я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит, расту.

0: Что ни день, то праздник. Радио Турист.
1: Это программа об интересных праздниках, и мы ее ведущие Макс и Тунчи говорим вам
2: Ясас,
1: что на Кипре означает «здравствуйте», ну, опять же, в переводе с греческого языка.
2: Сегодня мы приглашаем нашу взрослую аудиторию на самый большой и популярный винный фестиваль Кипра.
1: Как видишь, я уже навострил уши, вино ведь это моя тема.
2: А я знаю, что тебе понравится.
1: К сожалению, мне еще не посчастливилось побывать на этом мероприятии, хотя я очень много раз бывал на Кипре и очень люблю этот остров. Но я немного наслышан об этом фестивале. Мои друзья часто едут в сентябре в Лимассол для того, чтобы поучаствовать в дегустациях.
2: Да, фестиваль проходит в Лимассольском муниципальном парке ежегодно с последней недели августа и в течение всей первой недели сентября. Мероприятие начинается ежедневно в 19:00 и заканчивается в 23:00 в будни и в 23:30 по выходным.
1: Но получается такой недолгий фестиваль. Что тут здесь, 19 до 23, несколько часов и все?
2: Ну, я думаю, что это предусмотрено, чтобы народ много не пел, не гудели там.
1: Ну что же за фестиваль-то тогда? Хорошо, давай расскажем, в чем уникальность кипрского винного фестиваля и почему стоит его посетить.
2: Все верно, надо рассказать, потому что, чтобы люди понимали, почему она так короткое время. На этом фестивале предоставлена продукция основных виноделий Кипра. Купив бокал вина, можно продегустировать все представленные вина, а также насладиться молодым вином, который разливается, слушайте внимательно, в специальные бутылки без ограничения.
1: Так, стоп, еще раз. Купив бокал для вина, то есть ты покупаешь обычный винный бокал, пустой,
2: да,
1: и ходишь с ним по всем... предлагает тебе вино?
2: Да, все, тебе наливают вино.
1: Слушай, шикарно. Как раз я вот люблю красное сухое и жареный сыр халуми.
2: О, дорогие друзья, халуми – это единственный сыр, который не плавится при жарке, не считая тофу. Хотя, кто же считает тофу сыром?
1: Однозначно, тофу – это непонятно что, кто мог вообще такое придумать. Я, в принципе-то, сыры-то не особо, но точно знаю, что кипрские халуми ни с чем не сравним.
2: Да, отлично подметил. И кроме дегустации вин, на этом фестивале киприоты с удовольствием вовлекают в процесс празднования всех. Желающие могут участвовать в традиционном давлении винограда ногами. Да, ножками.
1: Это прям какая-то челентано в клипе.
2: Да, укротим. Так, перекусить традиционным кипрским блюдом и сладостями, послушать песни и посмотреть разнообразные программы творческих коллективов.
1: Вот это настоящее гостеприимство. Киприоты в самом деле умеют с размахом отмечать любой праздник, это уж я знаю не понаслышке.
2: Дорогие друзья, если вы находитесь в Лимассоле, то на фестиваль можно приехать городским автобусом номер 30. Из Пафоса, Ларнаки, Никосия и Анапы кипрская организация по туризму обеспечивает бесплатный трансфер на автобусах по пятницам, субботам и воскресеньям. Напоминаем, Кипр. Последняя неделя августа. Муниципальный парк Лимассола. Встречаемся все на фестивале вина.
1: Друзья, ну а пока вы едете за вином, мы отправляемся в другую страну, чтобы поскорее рассказать вам об очередном интересном празднике. Всем пока-пока.
2: Пока-пока.
0: Что ни день, то праздник. Радиотурист. Радиотурист. Весь мир слушает с тобой.

посреди красно-белого, синих. Шатаюсь от ветра, прям как флаг России. Ты так красива, прямо из синего. Но думать о тебе — это насилие.

0: Аэропланы.
1: Альпы и кристально чистые озера, замки, ставшие прототипом знаменитого логотипа компании Disney, и музей BMW, пиво, сваренное на воде из горных источников, и свиной ростбиф Швайнсбратен. Ради всего этого туристы едут в Баварию. Именно здесь, как нигде в Германии, сильны традиции. Национальные одежды, шорты и гольфы у мужчин, платья с передниками у женщин принято надевать на все праздники. Причем касается это не только всемирно известных пивных фестивалей, но и, например, самой рядовой свадьбы. По словам журналистки Ольги Конорской, в Баварии суровые немцы словно оттаивают.
2: Совершенно уникальный регион, в котором нет ничего немецкого. Они говорят с удивительным совершенно акцентом, который не воспринимают ни в одной другой земле. Они там очень давно богатые, поэтому они спокойные, они ни на кого не бросаются. То есть у них нет такого, вот надо доказать свою точку зрения. Они философы. Чтобы продемонстрировать вот именно баварский дух в некотором смысле, можно привести такой пример, о котором нам рассказывали в школе, когда Мюнхен был полностью разрушен после войны, его восстанавливали. По Мюнхену стоял такой вот шелест небольшой. Люди, они брали обломки, да, и сносили их вот в Олимпийский парк. И они друг дружке говорили «данкешюн». Это вот такой «шшшшш», вот это все передавалось. То есть вот это они.
1: Туристы-автолюбители непременно посещают музей BMW недалеко от Мюнхена. Построили здание аккурат к Олимпиаде 72 года благодаря необычной форме, кто называет его салатницей, кто кастрюлей для колбасок. Каких-то 5-10 лет назад бэхи считались бандитскими автомобилями. Отсюда и пошла расшифровка «боевая машина вымогателя». Сегодня они занимают почетное место в автопарке российского президента, а вот в Европе на них катаются адвокаты и врачи. В музее представлены все модели авто почти за 100 лет. Есть даже двигатель с пропеллером. Но все-таки главная ассоциация с Баварией не машины, а местное пиво. Вы удивитесь, но в течение рабочей смены каждый житель имеет право выпить кружку пенного.
2: Бавария для массового туриста – это Октоберфест, это пиво. Мне очень жаль, что туда едут только за этим, потому что, во-первых, это природа, а во-вторых, это искусство, баварская опера. Я бы даже сказала, что она соперничает с Зальцбургской. Там Кандинский жил, в Мурнау там есть дом Мюнтер. Мюнтер – это его подруга, любовница, соратница, все вместе, почти мама немецкая. Они там жили вместе. Да, дом до сих пор сохранился, он полностью расписан Кандинским. Там внутри сохранился весь интерьер, и есть несколько его картин. Бавария – это впечатление, в Баварии надо жить. То есть можно на 2 недели приехать, но там надо именно раствориться.
1: Проще всего это сделать в английском саду в центре Мюнхена. Его можно исследовать на велосипеде, пешком или верхом на лошади. Кроме того, в парке много серфингистов. Один из самых больших городских водоемов создает волну, которая идеально подходит для этого вида спорта. В парке есть японский садик с чайным домиком и пивной сад с прекрасным баварским пивом. Что еще полезно знать, планируя поездку в этот регион Германии? Разница во времени между Москвой и Мюнхеном – 2 часа. Россиянам необходима виза. В Баварию удобнее всего прибыть, приземлившись в Мюнхене. А уже оттуда в любой конец этой земли можно доехать на поезде. Время в пути от 1 часа до 3. Не теряйте впечатлений.
3: Радио «Турист».

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

Yeah, it's all over now, brother.

день уходит с земли, в час вечерний сподня. Этот день, быть может, где-то вдали, мы не однажды вспомним. Вспомним, как прозрачный месяц плывет,

0: Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Американский писатель Фрэнсис Скотт Фицджеральд – яркий представитель так называемого «потерянного поколения» и любимчик голливудских экранизаторов классики. Как минимум о трех из них вы слышали – «Последний магнат», «Загадочная история Бенджамина Баттона» и, конечно же, «Великий Гэтсби». Ревущие 20-е, эпоха роскошных вечеринок, пышного гламура и блистательного джаза. Итог – два «Оскара» и вдобавок блистательный саундтрек в исполнении Лана Дель Рея.

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: И хоть классические танцы в наше время не особенно в моде, танго – один из тех, чьи классы приполнены всегда, потому что это красиво и страстно. Вам открытка из Аргентины. Привет! Именно здесь танго и родился. И танец, и само слово танго вышли из африканских сообществ Буэнос-Айреса. Первая волна популярности танго накатила в конце 19 века. Его танцевали чуть ли не в каждом бальном салоне Южной Америки, а слухи о новом танце достигли даже Европы. Но в Европе танго еще долго не получало официального признания. Особенно уж активно против него выступали французские епископы, указывая на излишне чувственный характер. Тем не менее, европейский континент тоже был покорен. Перед Первой мировой войной здесь была настоящая танго-мания. Она началась в Париже, перекинулась в Лондон, Нью-Йорк, а затем в Германию и Россию. В Америке золотым веком танго принято считать, как это неудивительно, годы Великой депрессии с 1930 по 50-е. Именно в это время было создано множество ансамблей, большинство из которых ныне считается классиками стиля. Потом было небольшое затишье, но после выхода в 1983 году мюзикла «Forever Tango» в Нью-Йорке на Бродвее стиль снова обрел популярность. Ну а в 2009 году ЮНЕСКО объявило танго объектом всемирного наследия. Оказывается, ЮНЕСКО охраняет не только материальные, но еще и духовные ценности. На сегодняшний день существует масса разновидностей – и бальное танго, и финское. Но настоящее можно увидеть только в Аргентине. Причем для этого совершенно не обязательно идти в клуб. В этой стране танго танцуют прямо на улицах, а каждое 11 декабря отмечают День танго. Присоединяйтесь! Ну а Юлия Каприз отправляется на поиски новых интересных открыток.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Радиотурист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье –

0: продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Город Арзамас расположен в Нижегородской области, в 112 километрах к югу от Нижнего Новгорода. Расстояние до Москвы 409 километров. Был основан в 1578 году. Арзамас – это крупный железнодорожный узел. Здесь проживает более 100 тысяч человек. Поездку в Арзамас часто совмещают с посещением села Дивеево, где находится знаменитый Серафимо-Дивеевский монастырь. Но, оказавшись в этом славном старинном городке, туристы с удивлением обнаруживают, что здесь тоже есть на что посмотреть. В старину купцы про него и вовсе говорили «Арзамас-городок, Москвы-уголок». Арзамас действительно внешне очень напоминал первопрестольный град. Обилие храмов, монастырей, перезвон колоколов, множество церковных лавок. А история его началась в 1552 году. Город-крепость на живописном берегу реки Теши заложил царь Иван Грозный, когда шел третьим походом на Казань. Главной гордостью арзамасцев является Спасо-Преображенский монастырь, возведенный в 1556 году. А под горой, на которой возвышаются могучие стены монастыря, распростерлось Святое озеро. Согласно легенде, на его дне покоится церковь в окружении подземных ходов. К слову, к началу 19 века в Арзамасе было построено 36 церквей, которые по красоте и размерам составляли конкуренцию столичным соборам. В честь победы над Наполеоном здесь был воздвигнут Воскресенский собор, ставший настоящим украшением и главной достопримечательностью города. Также поблизости расположился Николаевский женский монастырь, где находится резная икона святого Николая Чудотворца. Но кроме христианских святынь, город порадует вас богатой коллекцией старины в историко-художественном музее и, конечно, литературными музеями Аркадия Гайдара и Максима Горького. Оба они жили здесь некоторое время. Еще два объекта гордости арзамасской земли – гусь и луковица. Арзамасцы издревле разводили гусей, а плодородная черноземная почва всегда давала богатый урожай лука, которым торговали даже в Москве. Именно поэтому коронным блюдом каждой арзамасской хозяйки считается не только гусь, но и хлебно-луковый суп со сметаной. Обязательно отведайте эти блюда в каком-нибудь местном ресторанчике.
2: Отдыхай вместе с нами! Радиотурист. Первое туристическое

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: почти все. Радио Турист. Следи за эфиром, получай лайфхаки от наших бывалых путешественников, и ваш отдых станет интереснее.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек».
2: «Кровавый алмаз» – один из редких провальных фильмов Леонардо Ди Каприо. Никакого отношения к качеству фильма, правда, это обстоятельство не имеет. Фильм отличный и, вероятно, один из лучших, снятых на африканском континенте. В финале этого фильма герой Джимона Хонсу выступает на конференции, посвященной кровавым алмазам. В реальной жизни аналог данной конференции прошел в 2000 году. По результатам конференции была разработана схема, которая в данный момент используется всеми организациями, торгующими алмазами. Необходимая сертификация позволяет свести к минимуму попадание в продажу алмазов из зон военных конфликтов. Ну, по крайней мере, так принято считать.

0: Что ни день, то праздник. Радио Турист.
1: Всем привет! Мы продолжаем рассказывать о праздниках в разных странах. Меня зовут Макс.
2: А я ваш любимчик Тунч. Привет!
1: Ты помнишь, как пела Алиса Фрейндлих в фильме «Служебный роман»? «У природы нет плохой погоды». А я тебе скажу, на Камчатке не бывает плохой погоды вообще. И зима тоже не исключение. Надо только запастись правильной одеждой и оборудованием. И вперед покорять великие просторы полуострова, вулканов и океана.
2: А я могу советовать начать с необычного. Попробуйте, друзья, зимний серфинг на Камчатке. Это неожиданно и захватывающе. Добавьте к этому спуск со склона вулкана на лыжах или сноуборде по белому нетронутому снегу прямо на пляж с черным песком.
1: Сейчас многие скажут, так не бывает, друзья, на Камчатке все возможно, в том числе и это. Если вам больше по душе рев мотора снегохода и бескрайние снежные просторы, welcome на зимнюю Камчатку. Кстати, если устанете от приключений и экстрима, не забудьте окунуться в горячий бассейн с термальной водой, чтобы мгновенно почувствовать себя сильнее для новых открытий и свершений.
2: Ла-ла-лай, ла-ла-лай. Но я хочу сейчас рассказать о другом. Каждый год в последнее воскресенье сентября на Камчатке проходит праздник Алха-ла-ла-лай. Вот такое интересное название. Это древний обрядный праздник одной из коренных народностей полуострова – ительменов. Праздник, знаменующий собой завершение хозяйственного цикла, основа и смыслом всех его действий служит вечное благодарение природе. Из года в год количество гостей праздника увеличивается.
1: Но название действительно очень интересное. Алха-ла-ла-ла-лай. Сколько вот этих лалаев. На Камчатку туристы со всех стран мира уже специально приезжают именно вот на Алха-ла-ла-лай, который сегодня празднуется так, как его отмечал древний ительменский народ много веков назад.
2: Ла-ла-лай. Кстати, кульминация праздника – это танцевальный марафон или открытый чемпионат России по танцам коренных народов Камчатки, который в 2018 году продлился 17 часов и 1 минуту и установил новый рекорд. Это поистине потрясающее танцевально-спортивное зрелище. Вот уже несколько лет проводится в рамках Алха-ла-ла-ла-лая. В нем принимают участие не только камчатские пары, но и танцоры из других регионов России, и даже из стран ближнего и дальнего зарубежья.
1: Итак, кто хочет посетить Алха-ла-лай, записывайте место проведения: город Петропавловск-Камчатский, ительменское стойбище Пимчах, село Сосновка, Елизовский район.
2: Друзья, обязательно посетите Камчатку, независимо от времени года. Поверьте, получите массу удовольствия. Ну, мы отправляемся, как обычно, в другую страну, чтобы поскорее рассказать вам об очередном интересном празднике. Всем пока.
1: Услышимся в следующей программе.
2: До новых встреч.
1: Пока.
0: Что ни день, то праздник. Радио Турист.

плачешь по ночам, но как же, ничего не выйдет. Врешь себя, я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит, расту.

Радіо Турист. She wanna touch you.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Отдыхай вместе с нами. Радиотурист. Первое туристическое.

0: аэропланы. В природном каталоге этой страны есть почти все. Горы и озера, леса и гроты, гейзеры и ледники. Неудивительно, что именно здесь проходили съемки знаменитой трилогии «Властелин колец». Впрочем, игровую площадку осваивают не только киношники, но и любители острых ощущений. Они практикуют прыжки с мостов, сплав по черной воде на глубине 100 метров под землей и, конечно, зорб. Находясь внутри пластикового шара и катясь с горы со скоростью 50 км в час, вы гарантированно обогатите свою кровь адреналином. Сегодня мы отправимся в один из мировых центров экстремального туризма – в Новую Зеландию. Сюда едут обеспеченные туристы, которые много где побывали и хотят увидеть что-то особенное. И одно из таких мест – вулканический парк Ковротароа. Тут и там из-под земли вырываются столбы пара и булькает грязь. Но, пожалуй, самое интересное, по словам путешественника Григория Федюковича, это естественные водоемы парка. Бирюзовая гладь Ратамаханы, переливающиеся всеми цветами радуги озеро Палитра Художника, ярко-оранжевый край шампанского бассейна и, конечно, ядовито-зеленая купальня.
1: Есть место, называется Купальня Дьявола. Там грязи они бьют из вулканов. Новозеландцы гордятся тем, что на территории парка несколько лет назад начал расти новый вулкан. Чал посреди озера и начал расти. И каждый год он прибавляет несколько сантиметров. Но это не тот вулкан, который вот извергается с лавой, который там может покрыть пеплом целые города. Нет, это грязевые вулканы, они абсолютно безобидные. Единственное, что в них можно свариться, но ничем большим они не опасны.
0: Новозеландцы отличаются большой чистоплотностью. Если вулканы не разбрасываются камнями и пеплом, то на улицах очень чисто, и некоторые жители даже ходят босиком. В парках часто можно встретить людей, которые бесплатно раздают солнцезащитный крем. Такая вот забота о населении. Еще одна любопытная деталь. Дети в Новой Зеландии начинают ходить в школу с 5 лет, причем в первый раз они идут не 1 сентября, как принято у нас, а в день своего рождения. Впрочем, мы отвлеклись от основной задачи – осмотреть страну максимально удобным способом, как вариант взять на прокат велосипед.
1: Если брать в расчет Северный остров, у него не такие высокие горки, поэтому любой человек с любым опытом может спокойно передвигаться. На Южном острове, где вот снимался, например, «Властелин колец», там действительно высокие горы, там на велосипеде будет сложно ездить. Только человек с большой подготовкой на профессиональном горном велосипеде может проехать. А на Северном острове луга зеленая, там коровы ходят, пасутся, все очень живописно, озера, рыбалка есть.
0: После такого велопробега самое время подкрепиться. На островах рулит англосаксонская кухня с ее традиционными бифштексами. Как ни странно, морепродукты редко встретишь в меню, а вот местной кулинарной фишкой считается жареный или запеченный сладкий картофель кумара. В других странах его называют батат. Что еще важно знать перед поездкой в Новую Зеландию? Новозеландцы говорят на очень своеобразном английском языке. Их не понимают ни британцы, ни американцы. На границе вас ждет тщательный досмотр с использованием детекторов и специально обученных собак. Если в багаже есть, например, палатка, ее развернут и хорошенько потрясут, чтобы там не было ни единого семечка растения из другой страны. Ирина Контрева, не теряйте впечатлений.
2: Радиотурист.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран. Обзоры крупнейших международных фестивалей. Лайфхаки. Регулярные розыгрыши подарков. И приятные сюрпризы. Мы – Радио Турист. Первая туристическая.

0: Пикадилли.
1: Радио Турист.
2: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». В 2001 году майор вооруженных сил Великобритании Чарльз выиграл 1 миллион фунтов. Но шоу в эфир не вышло, а Чарльза, его жену и друга признали виновными в преступном сговоре. Просматривая отснятый материал, редакторы обратили внимание на покашливание, доносившееся из зала перед тем, как игрок давал очередной ответ. Скандал с английским майором вдохновил писателя из Индии Викаса Сварупа на сочинение романа «Вопрос-ответ», по которому и был снят фильм «Миллионер из трущоб». «Джай Хо» — так называется саундтрек к этому фильму.

0: Получай лайфхаки от наших бывалых путешественников, и ваш отдых станет интереснее.
1: Давай раз и навсегда забудем, что уже сказали. Но я не могу уснуть, да и голова трещит, ведь меня интересуют все детали. Как смыть всю грязь? Пейзаж уже не тот. Ты не сказала правду, что записано в блокнот.

0: хотел расстаться с Оксаной?
1: Нет.
2: Опять из серии легких вопросов Джиганову. Да, правду ответил.
0: Вообще никогда. Ни одного момента не было. Ты любишь Оксану больше, чем себя?
1: Да.
2: Это правда.
3: Отдыхай вместе с нами. Радио «Турист». Первое туристическое.

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: Вам открытка от Юлии Каприз с изображением одного из самых значимых мест Израиля – Храмовой горы. Она находится в старой части Иерусалима. Сейчас это просто обнесенная стенами площадь на вершине горы, где находятся две мусульманские святыни – мечеть Аль-Акса и монумент Купол Скалы. Но когда-то эта гора имела очень большое значение для всего еврейского народа. Царь Давид воздвиг здесь первый жертвенник Богу Израиля, чтобы остановить поразившую народ эпидемию. А позже его сын Соломон построил на этом месте первый Иерусалимский храм. Это было главное святилище всего Израиля. Здесь хранился знаменитый Ковчег Завета со скрижалями с заповедями. Но в 586 году до н.э. храм был разрушен вавилонянами, а Ковчег бесследно исчез. После Вавилонского плена, когда евреи вернулись в Иерусалим, они снова выстроили на священном для них месте еще один храм, второй храм. Во времена правления царя Ирода площадь горы, на которой он находился, была увеличена. А чтобы она не обрушалась, вокруг нее возвели мощные подпорные стены. Но в 70-м году до н.э. храм опять был разрушен. На этот раз римлянами. Они строили на этом месте свои храмы, но в 8 веке их тоже изгнали. Уже арабы, именно они, заложили здесь на настоящую мечеть Аль-Акса. До нашего времени от второго храма сохранилась только западная опорная стена, известная как «Стена Плача». Храмовая гора – это самое священное для евреев место. Евреи всего мира во время молитв обращаются лицом к Израилю. Евреи Израиля – к Иерусалиму, а евреи Иерусалима – к Храмовой горе. И согласно обещаниям еврейских пророков, после второго пришествия Мессии на Храмовой горе будет отстроен последний, третий храм, и он станет духовным центром всего человечества.

Начав свою дорогу где-то за Балканами, а дома за 5000 км, с разбитыми стаканами, связанными в простыню, с матрасами рваными, с милым рай в шалаше, между котлованами, тайга, застройка, снег, нефтяные скважины. Друзья назвали дураками, родители отважными, в поисках крыши, что станет для детей спасительной. Всю молодость оставили в вагончике строительном, ремни затянуты туго, расходы минимальные. В праздник абрикосы, ужин, орехи миндальные, Пасха, Рождество, дни рождения, годовщина. Время раскрашивало лица в мешки и морщины. И вот она цена моего здоровья и счастья, молодость родителей, разбитая на части. Мама мела дворы, батя 30 лет водителем, герои моих комиксов, мои родители.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро – и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран. Обзоры крупнейших международных фестивалей. Лайфхаки. Регулярные розыгрыши подарков. И приятные сюрпризы.

0: фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Геленджик. Город расположен в Краснодарском крае, на Черноморском побережье Кавказа. Население чуть больше 72 тысяч человек. Расстояние до Новороссийска 30 километров.
2: Одна из самых зрелищных экскурсий, которые туристам предлагают в Краснодарском крае, это поездка на джипах в горы. Только представьте себе, сами горы, солнце, свежий воздух, да и интересных мест здесь хватает. Вот, скажем, один из увлекательных маршрутов находится недалеко от Геленджика в долине реки Жане. Здесь в 2006 году проходили съемки российского военного сериала «Грузовые ворота». И в качестве антуража для кино на Кавказском хребте специально создали аналог развалин древней крепости. И это место необычайно популярно у туристов. Хотя развалины, которые очень внушительно смотрятся в кино, в реальности гораздо меньше по размеру и не так впечатляют. Зато фотографии получаются отличными. Крепость небольшая, и ее стены все в дырах от пуль. Помимо этого сооружения, здесь были построены сами грозовые ворота и загадочный барельеф с волком. Заказать экскурсию к киношной крепости можно в самом Геленджике. Можно доехать самостоятельно, но лучше все-таки воспользоваться услугами гида, ведь он вам покажет еще и местные дольмены. Это архитектурные могильники, возраст которых от 4 до 5 тысяч лет. Древние дольмены разбросаны вдоль поселка Возрождение. К тому же многих отдыхающих привлекает мысль фотографироваться на фоне крепости с оружием, а предприимчивые экскурсоводы обеспечат вас не только ружьями, но и настоящими папахами и бурками. Плюс ко всему, экскурсию в крепости и грозовые ворота можно совместить с посещением водопадов на реке Жане. В долине реки их около 400. Самая внушительная группа находится в 10 километрах от Геленджика. Это каскад из 4 водопадов, один из которых называется «Изумрудный». Расположенная ниже его котловина называется «Чаша любви». Вода здесь действительно красивого изумрудного цвета. У местных молодоженов есть традиция – в чаше нужно искупаться для долгой и счастливой жизни.
3: Radio Tourist. Listen to the world.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Хотя группа «Тита и Тарантула» прекрасно засветилась в «Отчаянном», их звездный час наступил с выходом другого фильма Роберта Родригеса «От заката до рассвета». Возможно, песня с названием «После темноты» не имела бы такого эффекта, не сопровождая она соблазнительный танец девицы Сантаника в исполнении юной Сальмы Хайек на пару с удавым альбиносом. Кстати, стоило актрисе узнать о своем напарнике, она тотчас пошла в отказ, так как панически боялась змей. Родригесу пришлось пойти на шантаж и заявить Сальме, что если она не поборет свой страх, то вместо нее снимется певица Мадонна, которой, как известно, сам черт не брат. Блеф удался, после трех месяцев терапии Хайек с присутствием удава смирилась. Красотка Сантаника появилась на экране всего на пару минут, но этого хватило, чтобы ее выход под песню «После темноты» стал одним из самых запоминающихся моментов фильма. Теперь, услышав эти гитарные рифы, поневоле ждешь какого-то сексуального танца.

0: Что ни день, то праздник. Радио Турист.
1: Привет, друзья! Это очередной выпуск программы о праздниках, и мы ее ведущие Макс и Тунч. Привет!
2: Всем привет!
1: И сегодня мы там, где умеют превращать жизнь в праздник, поэтому круглый год на этом острове проходят карнавалы и фестивали, народные гуляния и праздники искусств. Мы, друзья, на Кубе.
2: В моем любимом Кубе. Итак, этнические особенности и культура кубинского народа были определяющими факторами формирования национальных праздников, что неудивительно. При этом живой и улыбчивый характер местного населения особенно ярко проявляет себя во время народных праздников, которые проходят в разные периоды во всей территории Кубы.
1: Самые яркие, привлекающие туристов праздники проводятся регулярно. Так, всемирно известные кубинские летние карнавалы проходят по очереди в каждом большом городе страны и длятся примерно до 7 дней.
2: Во время торжества на городские улицы выезжают красочные карросы, так называемые открытые платформы с фантастическими животными и мифическими героями. Участники шествия в пешие ансамбли «Компарсас» в карнавальных костюмах безостановочно отплясывают сальсу, их сопровождают музыкальные коллективы «Муниконис» – огромные куклы. Но и простые зрители в посредине жежде не остаются никогда в стороне и присоединяются к танцующим.
1: Ну, то есть, совсем не обязательно, да, иметь костюм вот этой куклы?
2: Нет, не обязательно.
1: Одним из самых горячих фестивалей, ради которого стоит купить тур на Кубу, считается фестиваль Дель Фуэго, фестиваль огня, который длится 10 дней и сопровождается неумолкаемой музыкой, неуемными танцами, удивительными фаер-шоу и занимательными мастер-классами для туристов. Как правило, фестиваль проходит только в городе Сантьяго-де-Куба в первой половине июля, и каждый раз его тематика посвящается какой-либо стране, событию или даже человеку. Кульминация фестиваля – яркое шествие с участием представителей каждой страны мира.
2: Каждые два года в Гаване проводится международный фестиваль гитар, а летом каждую субботу – ярмарки народных промыслов, где можно приобрести удивительные вещи ручной работы. Самым известным фестивалем Кубы считается Международный фестиваль латиноамериканского кино, который традиционно проводится в декабре. Но любители джазовой музыки, сигар и хорошего рома съезжаются в Гавану в конце зимы. Вот это вот самое мое любимое, наверное. Когда проходит Международный джазовый фестиваль и параллельно фестиваль кубинских сигар.
1: Слушай, конец зимы – это прекрасное время. Ты, кстати, был на фестивале кубинских сигар?
2: К сожалению, нет. Но надеюсь побывать. Наверное, сигар тогда будет дешевле.
1: Да слушай, там-то они, наверное, и так дешевле.
2: Не скажу.
1: Ага, ну хорошо. Все равно надо поставить в план посетить фестиваль кубинских сигар.
2: Обязательно.
1: Друзья, действительно, не зря Кубу принято считать одной из самых веселых стран мира. И несмотря на то, что вся ее история пересечена революциями, бунтами, свержениями диктаторов и вечным стремлением к свободе, жизнерадостные и неунывающие кубинцы научились преодолевать трудности и искренне радоваться каждому дню, невзирая на отнюдь не роскошную жизнь.
2: Тем, кто еще не побывал в этой стране, я настоятельно рекомендую. Ну, на этом мы с вами прощаемся. До новых встреч в эфире.
1: Всем пока-пока.
0: Что ни день, то праздник. Радио Турист.
3: Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое.
4: Я где-то на Камчатке. Набираю маме, говорю, что все в порядке. Завтра на Алтае в лесу разбили пол.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикани? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: Yeah, it's all over now, brother.
1: One, two.

0: Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикани? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай Радио Турист, и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. Радио Турист. Путешествуй с удовольствием.
1: Наверное, ты в первый раз серьезно я доверился тебе.

0: Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». «Богемская рапсодия». Мы не знаем, является ли это перевод простой ошибкой или маркетинговым ходом, но корректно будет «Богемная рапсодия». Несмотря на эту шалость, фильм принес своим создателям 4 премии «Оскар». Официальный саундтрек фильму содержит несколько хитов Queen и 11 ранее неизданных записей, но, пожалуй, самое запоминающееся из них — это «Show Must Go On». Принято считать ее завещанием или прощальным письмом Фредди Меркьюри. Как бы то ни было, ему удалось спеть так великолепно, что никто не сказал бы, что он болен. Фраза «шоу должно продолжаться» используется в цирковом лексиконе во время несчастных случаев. Если на артиста нападает животное или он получает травму, то на сцену выходят другие артисты. Они пытаются скрыть серьезность инцидента, продолжая шоу. Что и случилось с уходом Фредди. Шоу продолжается.

Мы знаем все или почти все. Радио Турист. Следи за эфиром, получай лайфхаки от наших бывалых путешественников, и ваш отдых станет интереснее.

0: Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.
1: Заходи без причин.

говоришь, что мне проще остыть. Но ты моя болезнь, и мне проще просты. Выложить боль тебе проще в посты. Малышка, проще ведь просто прости.

Отдыхай вместе с нами. Радиотурист. Первое туристическое.

0: Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». В 1982 году Сталлоне начал съемки третьей части «Рокки» и подыскивал для фильма заглавную музыкальную тему. Прежняя уже морально устарела, поэтому Сильвестру хотелось чего-то радикально иного. Песня группы Queen под названием «Еще один повержен в пыль» казалось идеально подходила и по форме, и по содержанию. Под нее уже были отсняты сцены, но тут возникли споры по поводу суммы авторских отчислений, и Сталлоне решил заказать песню менее звездным исполнителям. Ими оказалась американская рок-группа Survivor. Он позвонил им и оставил сообщение на автоответчике. «Эй, Джим, приятная новость, тебе звонит Сильвестр Сталлоне». Джим потом вспоминал, это казалось чуточку высокомерным, но потом я понял, что он отдушина, и это просто его стиль общения. Ребята отсмотрели черновой монтаж «Рокки 3» и за пару дней создали себе пропуск на мировую сцену. До сих пор песня с названием «Глаз тигра» активно используется в кинематографе и спорте. Но, естественно, чаще всего она звучит в боксерских залах.

Радио Турист. Вкусно, как испанская паэлья.

Плачешь по ночам, но как же, ничего не выйдет. Врешь себя, я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит, расту.

0: посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Сочи. Город-курорт в России. Расположен на побережье Черного моря в Краснодарском крае. Расстояние от Москвы 1700 километров. Сочи делится на 4 района – Лазаревский, Адлерский, Центральный и Хостинский. Поселок Головинка расположен в 18 километрах от курортного района Лазаревское. Здесь под горячим южным солнцем растет дерево удивительной красоты. Прозвали его тюльпанным. А все потому, что цветы его действительно очень похожи на всем знакомые тюльпаны. Дерево, кстати, гигантское. Высота его достигает 35 метров, а диаметр ствола 2,5 метра. Его с трудом могут обхватить 8 человек. По-научному дерево называется лириондендрон, а родина его – Северная Америка. Считается, что в Головинке его посадил в 1840 году генерал Николай Раневский. Была у него идея превратить Черноморское побережье в дивный сад. Это должно было помочь избавиться от лихорадки, которая здесь тогда свирепствовала. Кора тюльпанного дерева была самым эффективным средством в борьбе с малярией. Но многие биологи считают, что за это время дерево в Головинке не могло вырасти до таких выдающихся размеров. К тому же в путеводителе 1904 года уже упоминалось дерево-гигант. Оно считалось у местных жителей священным. Так что, по предположениям некоторых ученых, тюльпанному дереву больше 240 лет. Лучше всего отправляться к дереву-исполину в период его цветения. С середины мая и весь июнь ветви сплошь усыпаны чудесными желтыми цветами. Да и запах у них необычный, сладковатый, напоминающий шоколад. С 1997 года тюльпанное дерево в Головинке включено в каталог историко-культурного наследия Сочи. Несколько лет назад в лириодендрон попала молния, расколовшая ствол на две части, после чего дерево связали цепями. Если вы решили поехать к дереву самостоятельно, то вам нужно добраться на электричке до станции Головинка. Поезд отходит из Адлера и от станции Лазаревская. Далее останется пройти пешком 500 метров. Гигантскую крону вы точно увидите издалека.
2: Радио «Турист»

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.
1: Hey. Un elefante muy elegante, la trompa muy larga, la trompa gigante. Muy larga.
2: Gigante.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: приятные сюрпризы. Мы Радиотурист. Первое туристическое.
1: Чела Рибас. Tony Dark Eyes.

0: Marcela Rivas. Tony Dark Eyes.
1: Радіотуріст. Желання.

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: Вам открытка из древнего города Пула. Это самый необычный город Хорватии. С одной стороны, он довольно современный, а с другой, по всей его территории разбросаны древние античные постройки. Самые ранние человеческие следы были обнаружены в находящейся неподалеку от города пещере Сандалдж. Этим следам более миллиона лет. Это наскальные рисунки, палки-копалки, примитивное оружие. В общем, все как всегда. Первое же историческое упоминание о Пуле связано с легендой об аргонавтах. Во время одного из своих походов за Золотым Руном они основали город Палай, чтобы не возвращаться каждый раз домой с пустыми руками, а пережидать неудачу здесь и снова отправляться за добычей. Подтверждением того, что современная Пула действительно имеет связь с древнегреческой культурой, служат найденные во время раскопок предметы. А в 45-46 годах до нашей эры Пула, как и многие другие города и страны того времени, получила статус Римской империи. Император Октавиан преобразовал ее в императорский город и начал строить здесь храмы, триумфальные арки, термы и, конечно же, театр, без которых римляне, просто никуда. И именно эти отлично сохранившиеся шедевры как раз-таки разбросаны по всей территории современной Пулы. После падения Римской империи власть над городом перешла к венецианцам. И в этот период к древнеримским постройкам добавилась еще типичная средневековая готическая архитектура. Потом, правда, город еще неоднократно отходил то к Австрии, то к Италии. Но свой основной облик он получил именно в эти вышеупомянутые периоды. Поэтому все проезжающие через Пулу туристы обязательно фотографируются у Геркулесовых ворот. Они так называются, потому что на них есть барельеф с изображением Геркулеса. Или проходят по триумфальной аркой Сергиуса с изображением виноградных лоз, сфинксов, грифов и другими атрибутами Римской империи. Но лучше всего в городе Пула сохранился древнеримский амфитеатр, построенный в первом столетии во время правления императора Веспасиана. В нем до сих пор проводятся различные фестивали и даются концерты. С любовью из Хорватии, Юлия Каприз.

0: Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.
1: Pudo ser esa noche en Sevilla.

0: путешествуют через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами! Отдыхайте у нас! Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан», лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

0: Аэропланы. Иордания – самая безопасная страна Ближнего Востока, буквально нашпигованная достопримечательностями. Она словно создана для путешествий и совершенно не боится сравнений с популярными соседями. Тоже Мертвое море, что и в Израиле, только без переизбытка отдыхающих. Колорит восточных базаров, но без назойливых продавцов. Место крещения Иисуса и замки крестоносцев. И вся эта экзотика на порядок дешевле, чем на земле обетованной. Сюда совершенно не обязательно покупать путевки и переплачивать посредникам. Самостоятельный маршрут по королевству нам поможет проложить автор путеводителя по этой стране Артур Шигапов.
1: Из Оммана ты едешь на юг буквально через полчаса езды, замечательный древний город Мадаба с ее мозаиками. Еще через час ты посещаешь совершенно грандиозное место, замок Керак, там, где в свое время разбойничал великий и ужасный Рено де Шатильон, гроза всего Ближнего Востока. Дальше на юг ты едешь в Петру, потом буквально еще пару часов в пустыне Вадирам. Это фантастическое совершенно место, там, где снимались голливудские фильмы.
2: На самом деле это бывшее дно Красного моря, которое потом ушло. Песок варьируется цветом от красного до зеленого, скалы кругом, полосатый кот лежит, непонятно откуда взявшийся, иногда ездят бедуины.
0: Помимо местных, здесь частенько можно встретить кинематографистов. В свое время в пустыне Вадирам снимали эпизоды «Звездных войн», «Трансформеров» и «Прометея». Сегодня на въезде в пустыню расположен туристический центр, около которого всегда околачивается толпа бедуинов, предлагающих себя в качестве проводников. Иностранцев возят по барханам и каньонам на джипах-старичках. И тем, кого сильно укачивает, от сафари, пожалуй, лучше воздержаться. Еще одна жемчужина Иордании – древний затерянный город Петра. Вход туда стоит недешево – 90 динаров. Это почти 5000 рублей.
1: Ты должен платить за то, что Петра вошла в 7 чудес света. Иорданцы очень хорошо это понимают и дерут по полной программе. Нет, ты можешь, конечно, и бесплатно пройти. А там сбоку идешь. Ну, местные же тоже ходят, да, туда. То есть это не просто какое-то огороженное место, это огромная совершенно территория. Кстати, очень интересная история. В израильской армии до недавнего времени существовал обычай. Ты крутой только после того, как ты из Израиля тайком нелегально прошел в Петру и вернулся живым обратно. И не все живые возвращались. В Израиле была популярная песня именно про вот этот поход.
0: Саму Петру лучше осматривать рано утром, часов в 7, пока не так жарко и нет китайских туристов. Потому что ближе к полудню гостей из Поднебесной выгружают тысячами, и они заполняют собой все пространство. Отдыхая в Иордании, обязательно попробуйте местные сладости. Посыпанные кунжутом печенье и пахлава с фисташками считаются одними из лучших в арабском мире. Что еще важно знать, планируя отдых в королевстве? Россияне получают визу при прилете в аэропорту. В небе вы проведете около 4 часов. Самое благоприятное время для посещения Иордании – весна и осень. Пятница в королевстве – официальный выходной. Магазины, которыми владеют христиане, могут быть закрыты и в воскресенье. Ирина Контрева, не теряйте впечатлений.
3: Радио «Турист». Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте mactours.ru.

0: Потерян. Радиотурист. Вкусно, как испанская паэлья.
1: Давай раз навсегда забудем, что уже сказали.

0: хотел расстаться с Оксаной?
1: Нет.
2: Опять из серии легких вопросов Джигану. Да, правду ответил.
0: Вообще никогда. Ни одного момента не было. Ты любишь Оксану больше, чем себя?
1: Да.
2: Это правда.

0: Radio Tourist listens to the world.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». В 1974-м на свет появилась «Porque te va». Песня была в духе тех времен. Однако первое исполнение композиции не принесло желаемого результата. Спустя несколько лет знаменитый режиссер Карлос Саура решил включить «Porque te va» в свой новый фильм «Выкорми ворона». Именно благодаря успеху кинокартины песня и стала популярной. Вскоре она была переведена